0: Новости на радио «Пурга».
1: Сегодня суббота, 2 мая. В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. 1500 человек получили земельные участки на Чукотке по программе «Дальневосточный гектар». Еще почти 500 семей смогли улучшить жилищные условия благодаря программе «Дальневосточная ипотека». Об этом стало известно по итогам совещания по социально-экономическому развитию Чукотки, которое в Анадыре провел вице-премьер Юрий Трутнев. Полпред напомнил, что продолжается и реализация мастер-планов Анадырской агломерации и трех населенных пунктов. В рамках этой работы запланировано 76 мероприятий на 160 миллиардов рублей. Немало времени на совещании посвятили росту уровня жизни, рождаемости, строительству и реконструкции социальных объектов, а также реализации транспортно-логистических проектов. Так, только в рамках президентской единой субсидии в округе построено и реконструировано 19 социальных объектов. Билибино готовится к масштабной замене коммунальных сетей. В этом году подрядчик обновит более 5 километров трубопроводов, тепло- и водоснабжения. Первый этап уже завершила местная компания «Арктика». Специалисты заменили 1,3 километра на участке от фабрики «Росинка» до микрорайона «Арктика». Всего трехлетний контракт предусматривает свыше 6 километров новых сетей. Старые трубы, проложенные еще в 60-х и 70-х годах, изношены более чем на 70%. Жители отмечают, что после обновления вода стала чище, а набор стабильнее. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» по решению президента. Кроме Билибино, модернизация в этом году затронет Анадырь, Эгвикинот, Амгуэму, Канергина, Кипервеем и Рыркапий. В Новосибирской области 1 мая произошел крупный пожар в торговом центре «Апельсин». По данным МЧС России, огонь перекинулся на кровлю здания и вызвал интенсивное горение внутри помещений на площади около 5000 квадратных метров. К настоящему моменту возгорание локализовано. Информация о пострадавших не поступала. Для ликвидации пожара привлечены более 80 спасателей и 27 единиц специальной техники. Ведомство уточняет, что предварительная причина пожара устанавливается. На месте продолжают работать оперативные группы. США выведут 5000 военнослужащих из Германии в течение года. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Пентагон. Решение принято на фоне углубления разногласий между президентом Дональдом Трампом и Европой по вопросу войны с Ираном. Сокращение контингента вернет численность американских войск в Европе к уровню до 2022 года. При этом газета «Политика» отмечала, что в самом Минобороны США заявление Трампа стало неожиданностью. Ранее подобные планы внутри ведомства не обсуждались. Представители Пентагона, по данным источников, были удивлены внезапным анонсом, поскольку стратегия передислокации еще не была согласована. Тем не менее, официальный вывод войск уже запущен, и в ближайшие месяцы начнется поэтапное сокращение американского присутствия на немецкой территории. И в завершение выпуска. Немецкий блогер Том Копке установил мировой рекорд, собрав кубик Рубика за 23,3 секунды во время прыжка с парашютом. 23-летний гражданин ФРГ впервые взял кубик в руки в 18 лет и много тренировался. Он давно мечтал прыгнуть с парашютом и планировал такой трюк. Прыжок долго откладывался из-за получения лицензии, во время тренировок для которой блогер осваивал опасные трюки. Копке побил рекорд австралийца Сэма Сираки, который тот установил в 23 году. На этом пока все. До встречи в эфире.

0: Друзья, привет! Арина Перепелкина в эфире на радио «Пурга» заступила на смену. И знаете, не чувствуется, что суббота, а чувствуется, что уже воскресенье, потому что вчерашний выходной дался на славу. Уверена, не у меня одной. Полдень, 9:00 часа. И, друзья, сегодня Международный день ничего не делания. Позвольте себе сегодня ничего не делать. Официально желаю вам качественно отдохнуть, получать от этого настоящее удовольствие. Ну и, конечно же, несмотря на погоду. Хотя пасмурно, ветрено. Так, солнышко пытается выглядывать, но уже по-весеннему. Лужи, капель, ну и все такое. Минус 9 по ощущениям, минус 17, это так, к слову. И шапочку лучше надеть, потому что ветерок слегка прохладный. Но мы с вами градус будем поднимать, я точно. Градус 100 далее в эфире радио «Пурга». Не пропустите несколько интересных рубрик в этом часе. Ну и, конечно же, не забывайте, всегда можно присоединиться к нам, используя номер 924-789-2222 через Telegram, либо через Макса, либо просто сообщение.
1: Твое радио. Скоро лето.

0: ежедневная,
1: как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь». Пришел, увидел, победил. Иногда эти принципы не работают. Франция, 1795 год.
3: Наполеон! Боня!
2: Вызвали?
3: Да. Да. Что вы сделали с помидорами?
0: Я в упорнейшей борьбе победил сорняки, мсье.
3: А вместе с сорняками вы победили и помидоры? Кто взорвал на поле бомбу?
0: Это новая метода. Тактика выжженной земли.
3: А просто прополоть огород вы не пробовали?
0: Я? Полоть? Да вы знаете, я в душе-то воин.
3: Ты не воин, ты уволен.
0: Так. 2 мая 1795 года, не добившись успеха на сельскохозяйственном поприще, безработный Наполеон Бонапарт отправился в Париж навстречу своей судьбе.
1: Ежедневная, как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь».

0: Да нет, мне кажется, для нас практически все, но группа «Студия», может быть, знает, о чем поет. Друзья, нейробиологи выяснили, что лежать весь выходной на диване – это не отдых. Тело не батарейка. Если целый день скроллинг в потолок, вы станете еще более разбитым. А что работает? Легкая прогулка, растяжка, чтение без телефона, живое общение, хобби, где работают руки. Хоть пельмени лепите, главное – двигайтесь. Вот это я понимаю. Хотя все-таки сегодня ничего не делание, поэтому можно все-таки найти время и делать по минимуму движения. Вообще идеальный отдых – это не ничего не делать, это делать другое. То, от чего душа оживает. И достаточно просто иногда встать с дивана, вдохнуть весенний воздух и почувствовать себя живым.
1: Весна не за горами.

0: Уважаемые жители и гости города Анадыря, кинотеатр «Полярный» рад вам представить.
1: Ветров и Голов идут рядом, близко!
2: Огонь, огонь, огонь!
3: Товарищи бойцы, лед на Анадыре не позволяет тяжелой технике доставлять грузы, эвакуировать людей. Есть решение использовать буера.
4: Может нести и до 10 человек, и груз.
5: Матрос Ветров, прибыл в ваше распоряжение.
6: Уколов!
7: Я!
6: Ну, полетели?
8: Ангелы Ладоги.
9: Для зрителей старше 12 лет.

проводили взглядом и слезами дуэт «Не пара». Виктория и Александр, как всегда, добавили драматизма в наш эфир. Но жизнь порой подбрасывает сюжеты еще интереснее. В Госдуме сейчас обсуждают радикальную идею навсегда запретить продажу сигарет и вейпа всем, кто родился после 2008 года. Решили последовать примеру Великобритании. Если ты юн, то да пока тебе видать, не видать даже после совершеннолетия. Похоже, для будущих поколений покупка сигарет станет чем-то из области фантастики или исторической реконструкции. Но мне кажется, это хорошо для нации. Здоровье наше. Все. В таком, кстати, контексте следующий трек рискует превратиться в легенду о запретных артефактах прошлого. Пока нам еще можно, слушаем классику от группы «Кино».

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Всем привет! Добро пожаловать на эфирную кухню. С вами Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». Сегодня в меню бигос из свежей капусты с говядиной. Сытное и очень вкусное блюдо, которое приготовить не составит большого труда. Давайте приступим. Что нам понадобится? 1 килограмм белокочанной капусты, 400 граммов говядины, 2 луковицы, 1 морковь, 2 помидора, растительное масло для жарки, соль, черный молотый перец по вкусу. Как готовим? Говядину нарезаем крупными кубиками. В разогретом казане с маслом обжариваем мясо до румяности. Добавляем нарезанный лук и тушим вместе около 8 минут, пока лук не станет мягким. Морковь нарезаем соломкой, отправляем в казан и тушим еще 8-10 минут. Приправляем черным перцем. Помидоры нарезаем кубиками, добавляем к мясу и овощам, тушим 5 минут, чтобы помидоры дали сок. Капусту шинкуем, солим и хорошенько мнем руками, так она быстрее пустит сок и станет мягче. Добавляем ее в казан, перемешиваем, накрываем крышкой и тушим на минимальном огне около 1 часа, периодически помешивая. При необходимости доливайте немного воды. За 5-10 минут до конца попробуйте на соль и перец. Если хотите разнообразить вкус, добавьте в конце 1 столовую ложку томатной пасты или немного соевого соуса. А для пикантности добавьте копченую колбасу или 100 граммов бекона. Можно заменить часть говядины свининой. Оставьте бигос настояться под крышкой 15-20 минут перед подачей. Вот и все, блюдо готово. Пробуйте с удовольствием, приятного вам аппетита и до новых встреч на эфирной кухне.
0: Сели, поели!

0: Ну что, вспомнили молодость, ну или что-то детство подобновленного студента группы «Руки вверх». Сергей Жуков выпустил версию в 2024 году, лишний раз доказав, меняются всякие там айфоны и мода, а студенческая душа вечна. Все те же попытки выучить все за одну ночь и вера в то, что халява придет. На часах 12:54, субботний полдень, самое время окончательно проснуться, хотя, глядя на то, как старые хиты возвращаются в чарты в новой обработке, начинаешь сомневаться, то ли это свежий трек, то ли привет из прошлого. В общем, какое-то сплошное состояние дежавю.
1: И олени пасутся под музыку. Радио Бурга.

0: Живое радио Чукотки. Радио Пурга.
1: Надеюсь, вы не успели соскучиться по мне, потому что все только начинается. Новые часы и, конечно же, все самое интересное ждет вас впереди. Ну и самое главное, то, что продолжаются майские, и это волшебно. Волшебно, наверное, в принципе, все, что окружает нас. Главное замечать это самое волшебство. И я увидела, что сегодня Всемирный день тунца. Если думали, что приготовили на обед, что приготовить? Мне кажется, отличная идея — салат с тунцом и сразу праздник отметить. Вот это я понимаю. За окном солнечно, кажется, по-весеннему. Минус 5 ощущается, как минус 12. Но ветерок, мне кажется, сегодня слегка прохладный. Поэтому не спешите раздеваться, но спешите наслаждаться музыкой в эфире Живого радио Чукотки, радио Пурга.

0: Реклама на радио Бурга.
1: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров? Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

На юге Чукотки, среди бесчисленных сопок, спряталось село Алькатваам. Оно совсем маленькое, всего квадратный километр. Национальное село именовали в честь соседней реки – Алькатваам. С чукотского языка на русский это название переводят по-разному. Кто-то говорит, что это полноводная река. Другие настаивают, что имя у реки появилось от слияния слов «твердый снег». А ровесница села Ирина Владимировна Кавье считает, что правильнее перевести слово «Алькатваам» как «река, в которой скапливается рыба в ямах». Как бы там ни было, в Алькатваами хорошо слушать радио «Пурга» на частоте 104,7 FM.

Мари Крамбрери с призывом «Давай не ждать» на радио Пурга. И действительно, зачем ждать, если Минтруд уже распланировал нашу жизнь аж на 2027 год? Держитесь крепче! Оказывается, уже распланировали нам праздники на следующий год, а мы еще майские не пережили. 118 выходных у нас будет в следующем году. Новогодний марафон затянется на 11 дней, вполне достаточно, чтобы забыть пароль от рабочего компьютера. Майские по традиции разбили на 2 блока по 3 дня, а февраль-март и июнь подкинут еще по 3 дня законной лени. В общем, 365 дней работать придется всего 247 дней. Запоминайте или записывайте, чтобы заранее спланировать отпуск и не оставить шансов рабочим будням. Ну а пока мы мечтаем о великом релаксе будущего, пора встретиться со своим внутренним, нет, не планами, а демонами, потому что далее в нашем эфире Imagine Dragons.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Не успели помыть голову, а срочно надо бежать? Сухого шампуня нет под рукой? Не проблема. Возьмите обычную муку. Она справится на отлично. Обсыпьте ею волосы, подождите пару минут и тщательно вычешите расческой. Жир и пушинки исчезнут мгновенно. Эффект идеален.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

Это была Шакира о том, что под одеждой мы все настоящие уязвимые. И раз уж про уязвимость, давайте и о стыде, потому что от стыда краснеют щеки. Притом, почему я решила выяснить, и выяснила, что для мозга стыд — это почти нападение медведя. Ну ладно, хотя бы учителя, который спросил тебя первым. Включается режим тревоги, адреналин, сердце колотится, организм готовится к драке или бегству, хотя хочется просто провалиться сквозь землю. Но такой кнопки пока не придумали. Кровь приливает к коже, и у кого она тонкая, тот сияет, как помидор на витрине. Все автоматически, чтобы можно было срочно убежать из неловкого разговора. Ну, или из неловкой ситуации, когда ты оказался без одежды. Так что краснеем мы не потому, что стыдно, а потому, что природа так решила, а мы просим у Вселенной только одного. Дайте нам что-нибудь, One Republic, именно это и попросит прямо сейчас. Right.

Нет, ну вы только представьте. Прекрасные заснеженные просторы Чукотки, и мы с вами все такие со слепительными белоснежными улыбками. Красотища, правда? Кто хочет себе белоснежную улыбку, тот не курит. Ослепительные белоснежные улыбки в курилках не вводятся. Вот так вот. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.

Видишь кометы сгорающих звезд. Знай, это я загадал 100 желаний. Строим из прошлого в новое мост. Из поцелуя.

Майданов пролетел над нами, оставив шлейф из романтики гитарных аккордов. Ну и, конечно же, песня о том, как важно иногда посмотреть на все с высоты птичьего полета. Ну или хотя бы с высоты пятого этажа, чтобы оценить масштаб луж во дворе. На часах 13:52, время обеденное, суббота, майские. Казалось бы, живи и радуйся, но человеческая натура такова, что нам всегда нужно докопаться до истины. Вот и у нашей следующей исполнительницы накопились вопросы, на которые нет однозначных ответов.

Департамента цифрового развития Константин Белоусов. В нем участвовали представители Минцифры России, маркетплейсов Озон и Валберес, Почты России, а также региональных и муниципальных властей. Как сообщили в ведомстве, по итогам встречи планируется сформировать списки населенных пунктов, где до 30 года планируется открыть пункты выдачи заказов, в том числе на базе почтовых отделений. Почта России отремонтировала в округе 20 отделений и готовит программу модернизации на 26-28 годы. Кроме того, в мае, после увеличения числа рейсов из Москвы в Анадырь, должна сократиться и доставка отправлений. Новейшая российская ракета-носитель «Союз-5» стартовала с космодрома Байконур. Запуск прошел 45-й пусковой установки. Это первое испытание ракеты нового поколения в реальных условиях полета. Об этом сообщили в госкорпорации «Роскосмос». Обе ступени отработали штатно. Вместо спутника на борту находился габаритно-массовый макет. Его вывели на суборбитальную траекторию. Затем макет упал в акваторию Тихого океана. Зоны для судов и самолетов заранее перекрыли. «Союз-5» оснащен самым мощным жидкостным двигателем в мире. Грузоподъемность ракеты достигает 17 тонн. Носитель обеспечивает высокую точность выведения грузов на орбиту. Напомню, что ракету создали совместно с Казахстаном в рамках проекта «Байтерек». Первый запуск планировали в прошлом году, но график скорректировали для дополнительных проверок систем и инфраструктуры. В Берлине тысячи граждан вышли на массовый митинг с требованием отставки канцлера Фридриха Мерца. Участники марша двигались по проезжей части. Они несли плакаты с антимилитаристскими символами и лозунгами. Под громкую музыку протестующие выкрикивали призывы и пели песни. Активисты планируют передать канцелярию петицию. Ее уже подписали 125 тысяч человек. Один из организаторов отметил, что ведущие СМИ не поддерживают их движение, поэтому нужно активнее работать с журналистами. Это не первая акция протеста в столице. Также 24 апреля сотни людей выражали недовольство энергетической политикой. Митинг прошел у здания Христианско-демократического союза, членом которой является действующий канцлер. И в завершении выпуска. Семья из США воссоединилась с котом после 7 лет разлуки. Питомец по кличке Доджер пропал в 2018 году. Хозяйка доверила перевозку знакомому, но кот сбежал из машины. В феврале этого года животное нашли в калифорнийской Мадере. Тогда кота привезли в организацию для кастрации и вакцинации, но ветеринары обнаружили под кожей микрочип. Именно он помог выйти на хозяев. Сотрудница организации лично доставила Доджера во Флориду. Семья проехала 7 часов, чтобы встретить питомца, а сам кот узнает свою кличку и сохранил ласковый нрав. На этом пока все. До встречи в эфире.

себе помоги. Это просто январь нарезает круги, клонит ковы, превращается в лед. Или небо, или быль,

Гарик Сукачев, Сергей Мазаев. Все чересчур харизматичный дуэт на радио «Пурга». Всем доброго дня. У микрофона все еще Арина Перепелкина. На часах 15.08, почти 9 минута. Суббота все еще, друзья, 2 мая. На календаре очень творческий праздник, день весенних акварелей. Время, когда художники выходят на пленэры, чтобы поймать ту самую прозрачность воздуха и нежность первых лучей солнечных. Но лучи сегодня-то активные. Но имейте в виду, что несмотря на это, наш анадырский пленэр пока требует теплой куртки. За окном солнечно, но ветер холодный, минус 6, ощущается как минус 13. Солнце уже по-настоящему весеннее, это не может не радовать. Я же предлагаю продолжить эфир и слушать музыку вместе с нами. Наедине Нюша появится сейчас, чуть позже будет естно, поэтому не переключайтесь.

0: знаете ли вы?
1: Пенициллин. Случайность, которая спасла миллионы. Представьте себе, Александр Флеминг, бактериолог, который, скажем так, не был фанатом уборки в лаборатории. Лето 1928 года. Ученый уходит в отпуск, оставив на столе грязную посуду. Возвращается, и вместо того, чтобы выбросить заплесневевшие чашки Петри, он их разглядывает. И тут, внимание, вокруг плесени все бактерии стафилококка исчезли, просто растворились. Оказывается, пока Флеминг отдыхал, природа ставила эксперимент. Грибок пенициллиум объявил войну микробам, дальше больше. В 1940 году ученые из Оксфорда вводят пенициллин мышам, зараженным смертельной инфекцией. Мыши выжили. Чуть позже лекарства дают человеку, но запасов так мало, что пациент умирает, когда они заканчиваются. Трагический момент стал переломным. Пенициллин признали жизненно важным. А в 1942 в США тяжело больная женщина получает чуть ли не пол чайной ложки этого вещества и выживает. Газеты трубили об этом на весь мир. Ирония судьбы, великий антибиотик подарил нам не педантичный чистюля, а человек, который просто забыл выбросить мусор. Если бы не эта грязная чашка, кто знает, сколько бы еще поколений боялись простого заражения крови.
0: Теперь буду знать.

почти отгремел гром группы «Однажды» на радио «Бургай». Если этот гром не принес вам долгожданной прохлады, то просто взгляните на Таиланд. Там сейчас буквально адское пекло. Представляете, столбики термометров в Таиланде доползли до безумных 52 градусов. Власти Бангкока даже объявили крайне опасный уровень и умоляют людей не выходить на улицу и пить больше воды. В это время москвичи еще не снимают зимние куртки, тихо всплакнули, да и мы на Чукотке, глядя на свои минус 5, даже не знаем, сочувствовать тайцам или все-таки немножко завидовать. В общем, от такой погоды несправедливости расстроилось бы все, и даже Голливуд.

0: без остатка раствориться.
1: В 60 километрах от Хатырки есть гора «Оставленное копье». Знаменита она тем, что на ее вершине находятся остатки древнего плота. По рассказам старейшин, здесь давным-давно случилось наводнение. Затопило все, кроме вершины этой горы. Спаслась лишь одна семья, которая успела построить плот, захватив на него всего одну нетель. Когда вода спала, от этой важенки образовалось большое оленье стадо, а семья дала начало новому человеческому роду. В Хатырке можно слушать радио «Пурга» на частоте 104,7 FM.

Ну что ж, друзья, чтобы вам на душе стало так же легко, как елки, ученые нашли бюджетный рецепт – идти в лес. Исследования показали, что прогулки на природе – это лучший способ выключить в голове режим внутренней жвачки, когда одни и те же тревожные мысли крутятся по кругу. Всего 20 минут среди деревьев, и мозг перестает паниковать о депрессии, одиночество покорно отступает. Правда, для нас этот совет звучит с долей северного экстрима. За настоящим лесом придется лететь в Билибино. Но не спешите сдавать билеты в нашем городском парке. Ивняк уже вполне приличный, мне кажется, можно представить, что это дерево, и погулять. Если прищуриться, можно даже представить, что вы в тремучей тайге. Главное – поймать это ощущение тишины и опоры. А если природа молчит, всегда можно вас попросить кого-то близкого хотя бы шепотом. «Позови меня тихо по имени».

0: Друзья, у нас отличная новость. Теперь наслаждаться любимым радио «Пурга» стало еще проще. Если у вас есть Яндекс.Станция или браузер с Алисой, просто скажите «Алиса, включи радио «Пурга».
1: Хорошо, включаю.
0: И погрузитесь в мир прекрасной музыки, свежих новостей и увлекательных программ, не покидая уютного дома. И даже в отпуске, на материке и в любой точке мира. Отныне «Пурга» всегда рядом.

0: вообще.
1: Отличная песня, но календарь неумолим, сегодня суббота, 2 мая. Впрочем, когда идут майские праздники, пятница – это не день недели, а состояние души. Можно официально путаться в датах, именах, и вам за это ничего не будет. Ну, а мы путаться не будем, находим истину между строк вместе с группой Наутилус Помпилиус, и я к вам еще вернусь, но уже в следующем часе.

на радио Бурга. Все по-настоящему. Всем привет, у микрофона Арина Припылкина, на часах 16:03, и у нас по-прежнему суббота. День садовода, между прочим, отмечается, праздник для самых терпеливых и отважных, особенно в наших широтах. Всем обладателям зеленых джунглей на подоконниках отличных всходов и весеннего настроения в душе. Ну а у нас весна активно спорит с зимой. Солнце уже по-настоящему ярко прогрело воздух за полдня до -4, но холодный ветер вносит свои коррективы, ощущается как -11, так что одевайтесь по погоде. Ну а мы продолжаем ловить позитивные вибрации. Далее у нас Григорий Лепс.

0: местная.
1: Как бы историческая программа.
2: Календурь.
3: Календурь.
4: 1996 год. Дания.
3: Странные события.
5: Здравствуйте, это у вас сегодня концерт?
4: Да.
5: Отлично, я пианист.
4: Спустя 5 минут.
5: Hello, я пианист. Вызывали, есть работа.
4: Спустя еще 5 минут.
6: Так и здорово, самый украинный к вам. Правильно, что обратились именно ко мне. Так гадно, как я, на пианине никто не играет уже, да.
7: Ситуация повторилась много раз.
8: Джон, что случилось? Зачем нам так много пианистов на один концерт?
5: О, мэм, боюсь, наш компьютер сломался и разослал приглашение всем, кого смог найти. Давайте объясним им, что это недоразумение.
8: Нет, мы не можем. По условиям контракта они потребуют неустойку, так что пусть играют.
7: Вот так, благодаря ошибке компьютера, 2 мая 1996 года в Дании прошел концерт с участием 96 пианистов.
2: Ежедневная.
1: Как бы историческая программа.
2: Календурь.
3: Календурь.

0: «Танцы на пурге». Это премьеры, которые завтра будут звучать из каждого динамика. «Танцы на пурге». Это ремиксы на самые культовые треки. «Танцы на пурге». Это проект, в котором традиции танцполов встречаются с дерзким экспериментом. Мы миксуем легендарные хиты и новинки так, что ты не сможешь
1: усидеть на месте.
0: Старт

эфире радио «Пурга», танцпол, как вы уже слышали, после 6 часов вечера. Ну и да, смелое заявление от Анны Немчиков всегда актуально, особенно для наших широт, когда на улице по ощущениям минус 11. Любая попытка согреться на остановке автоматически превращается в профессиональный брейк-данс. Так что танцпол у нас действительно везде, где есть человек в пуховике. Но чтобы танцы были не просто хаотичными движениями, а жизнь приносила радость, во всем должен быть свой стандарт, своего рода райдер на каждый день, ниже которого опускаться просто нельзя. Девочки сейчас все вам объяснят. Саби и Мия Бойко про базовый минимум.

0: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
1: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
0: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

на рубеже Родины стояли Стас Пьеха и Владимир Маркин. Давно я не слышала эту фамилию. Да, та самая Родина, от которой на душе становится теплее, а в сердце гордость за родные края. Ну и сюрприз, кстати, по статистике, к майским праздникам в этом году рекордное число россиян работает на выходных. Каждый седьмой, целых 14%, проводит майские на рабочем месте. Этот максимум за последние 5 лет. За год таких героев стало больше аж на 4% пункта. Видимо, кто-то решил, что майские идеальное время для подвига. При этом половина из нас все-таки отдохнет дома. Кто-то поедет на дачу, кто-то уже на природе, а самые смелые в путешествии. Но где бы, друзья, вы ни оказались, пусть эти дни подарят вам радость и немного волшебства. Для этого я, Арина Припелкина, сегодня на работе. И словно эхо мыслей тех, кто мечтает вырваться из рутины, далее The Rasmus.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья! С вами Екатерина Трегуб в программе «Сели, поели». Здесь не только рецепты, но и полезные советы, которые упростят приготовление и сделают ваши блюда еще вкуснее. Сегодняшний выпуск посвящается специям, их выбору, хранению и использованию. При покупке пряностей обращайте внимание на качество. Учитывайте цвет, запах и текстуру. Если специи бледные, сухие и пахнут лишь слегка, значит, они залежались. Используйте цельные специи. Они сохраняют свойства дольше, чем измельченные. Лучше молоть их самостоятельно прямо перед использованием. Внимательно читайте состав. Он должен быть полностью натуральным, без искусственных добавок и усилителей вкуса. При хранении используйте герметичную упаковку. Лучше всего специи хранить в стеклянных баночках с плотно закрывающимися крышками. Пластиковая упаковка не подходит для долгого хранения, так как может впитывать запахи и испарения. Определите специи в темное место. Свет, особенно солнечный, разрушает эфирные масла в них. Оптимальный вариант – хранить их в шкафу или в ящике, куда не проникают солнечные лучи. Поддерживайте оптимальную температуру от 10 до 20 градусов тепла. Избегайте хранения специй рядом с плитой, духовкой или батареями. Подписывайте упаковки с датой покупки. Это поможет вовремя обновлять запасы. Во время приготовления блюд избегайте переизбытка. Специи – это не основа, это акцент. Их нужно добавлять понемногу, иначе они заглушат вкус основного блюда. Добавляйте специи в правильный момент. Цельные – это лавровый лист, перец горошком или корица палочкой. Добавляют в начале приготовления, чтобы они медленно отдавали свой аромат. Молотые же специи добавляйте в середине или ближе к концу приготовления, чтобы они не сгорели и сохранили аромат. Острые специи можно добавлять в конце, чтобы регулировать остроту. Работайте со специями слоями. Добавление на разных этапах приготовления помогает добиться многогранного вкуса. Придерживайтесь этих основных правил, и тогда использование специй не испортит ваши блюда, а наоборот, сделает их еще вкуснее и ароматнее. Готовьте с удовольствием, приятного вам аппетита и до скорых встреч на эфирной кухне.
0: Сели, поели!

Сережа Лазарев с вопросом «Тут или там?» Вечная дилемма, особенно в субботу. То ли ты еще на диване, то ли ты уже одной ногой на прогулке. На часах 16.52, время определяться с локацией. Если ваша «там» находится за пределами Анадыря, то единственный способ решить вопрос расстояния – это, конечно, подняться в небо. Тем более на Чукотке это самый романтичный и порой единственный способ передвижения. Разрезаем облака, летим навстречу с чувством вместе с Настасьей, ее композицией «Самолеты». Не пропустите выпускной группы «Жара» в завершении этого часа. И не забывайте, у нас есть номер для ваших сообщений 924-789-2222 в завершении каждого часа. Пока же завершаем час этот. Поехали. Точнее, полетели.

Доверяйте нас, мы всегда рядом, как, собственно, пока и Ярин Перепелкина. Дмитрий Колдун и его Мэрилин Монро открыли новый час, и уже можно сказать добрый вечер, несмотря на солнце, светящее мне в глаз. 17.03 на часах, и если вы все еще не придумали, чем заняться, у меня для вас отличная новость и напоминание, что сегодня Международный день ничего не делания. И не путайте это с обычной ленью, это научно обоснованная практика сохранения внутренних резервов и восстановление ресурсов. Так что разрешайте себе официально заземлиться, перезагрузиться. И, конечно же, желаю вам провести этот вечер в полной гармонии с собой и вместе с Радио Пурга. За окном минус 6 ощущается как минус 13, но даже если вы не выходите туда, можно насладиться солнцем, которое сегодня не щадит глаза тех, кто находится на Чукотке. Берегите их.

0: Уважаемые жители и гости города Анадыря, кинотеатр «Полярный» рад вам представить.
1: Ветров и Колов идут рядом, близко!
2: Огонь, огонь, огонь!
3: Товарищи бойцы, лед на Анадыре не позволяет тяжелой технике доставлять грузы, эвакуировать людей. Есть решение использовать буера.
4: Может нести и до 10 человек, и груз.
5: Матрос Ветров, прибыл в ваше распоряжение.
6: Уколов! Я! Ну, полетели.
7: Ангелы Ладоги.
8: Для зрителей старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Бурга».
1: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле, конечная? Ой.
2: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

видеть мы, подглядывать, перемигиваться, а через небо сердцам перестукиваться. Не имеют уже направления, значений, названия цветов не важны навсегда.

Татьяна Куртукова о том, как сложно быть в одиночестве и хочется, чтобы любимый любил только тебя саму. Но, мне кажется, важен компаньон. У китайцев, например, есть неожиданное решение. В Китае новый тренд. Вместо кошек и собак они заводят петухов и кур. Они не занимают много места, не пахнут, не линяют, их не надо мыть и выгуливать, считают они. Видимо, просто у них куры другие и петухи не такие, как наши. Содержание, говорит, обходится им всего в 300 рублей в месяц. Экономия и компания 2 в 1. Да, не знаю, как вам. Главное, чтобы такой компаньон не решил проявить свою истинную натуру и не устроил соседям ранний подъем в 5 утра. А то и такое бывает. Лично я пережила такое в центре одного большого города. И знаете, была очень сильно удивлена. В общем, пока в Китае наряжают кур, мы продолжаем следить за более изящными образами от Вани Дмитриенко и Ани Пересей.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Интересно, а вы когда-нибудь задумывались, а сколько людей необходимо для создания самолета? Так, по данным компании Boeing, на сборку одного 737-го, одного из наиболее популярных среднеразмерных лайнеров, напрямую задействовано свыше 14 тысяч работников. Airbus только в Канаде задействует 3,5 тысячи человек. В среднем компании указывают числа от 4 до 6 тысяч работников для изготовления пассажирского авиалайнера. Но больше всего людей участвуют в создании самолета, если учитывать цепочку поставок. Ну, например, сотни субподрядчиков со всего мира, которые изготавливают фюзеляжи, крылья, системы, двигатели и другие компоненты. И каждый из них требует своей команды специалистов. Кроме того, создание самолета требует соблюдения строгих стандартов безопасности и качества, что также требует участия большого числа специалистов. Процесс сертификации, испытаний и проверок включает в себя работу инженеров, тестировщиков и представителей регулирующих органов. Вы хоть представляете, какое количество людей участвует при создании одного самолета?

Ксения Ларина освежила наш эфир пузырьками лимонада очень вовремя, ведь, судя по новостям, скоро настоящие цитрусовые станут роскошью. Мир на пороге глобального дефицита апельсинов. Представляете, проблема накрыла уже 65 стран. А всему виной коварная бактерия, которая переносит насекомые. Во Флориде, главном поставщике оранжевого настроения, урожай рухнул аж в 20 раз. Самое печальное, что лекарства для деревьев пока не существуют. Так что, если в вашем холодильнике завалялся апельсин, берегите его. Это теперь практически золотой запас. В общем, ситуация патовая. Бактерия наступает, урожаи падают. И апельсинам, кажется, пора спасаться бегством. Ну, а мы просто добавим правильного британского вайба.

Анюйск расположен на самом западе Чукотки, в ее континентальной части. Здесь растет лес, в основном лиственницы да карликовые березы, и очень далеко до берега океана. Основано село в 1930 году. В нем проживают русские, вены и чукчи. В начале 70-х годов 20 века в Анюйске появилась молочная ферма. Жители села и школа стали обеспечены собственным молоком. В Анюйске слушать радио «Пурга» можно на частоте 101,6 FM.

0: Мурик.
1: Группа МБН с хитом «Она вернется» на радио Пурга. Так искренне надеются они на возвращение, что даже спустя 10 лет после выхода песни им хочется верить. Хотя, если женщина решила уйти, она обычно возвращается только в песнях или если забыла дома зарядку от телефона. На часах 17:51, и раз уж мы заговорили о перемещениях, друзья, моя смена на сегодня официально завершается, в отличие от таинственной героини песни «Я с вами не прощаюсь навсегда», просто ухожу на перезагрузку, чтобы снова радовать вас в эфире в понедельник. Проведите обязательно выходные оставшиеся так, чтобы было о чем вспомнить, но не было стыдно перед соседями. Оставляю вас в отличной компании, чтобы не происходило, у нас всегда есть отличная музыка, правильный настрой. В завершении этого часа The Amner и Enbrum, To Let Myself Go. Прямо сейчас группа «Градусы» с треком «Будем жить», и мы будем с вами обязательно жить.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. На Чукотке расширили льготную ипотеку по 2%. Правительство России увеличило круг получателей по программе «Дальневосточная и Арктическая ипотека», которая действует и на Чукотке. Оформить льготную ипотеку по 2% теперь смогут участники СВО, которые принимали участие в отражении вооруженного вторжения на территорию России и в пресечении приграничных провокаций. Также льгота станет доступна для сотрудников государственных и муниципальных медучреждений. Вице-премьер Юрий Трутнев отметил, что это решение поддержит защитников страны и поможет привлечь в ДФО и Арктику квалифицированные медицинские кадры. По данным Дом РФ, на Чукотке за время действия дальневосточной и арктической ипотеки зарегистрировано 846 сделок на сумму свыше 3,5 миллиардов рублей. Большинство квартир приобрели молодые семьи. Среди заемщиков также есть участники программ «Дальневосточный гектар», «Мобильность трудовых ресурсов», «Переселенцы», «Врачи» и «Учителя». Кредиты выдавали Сбербанк, ВТБ, Азиатско-Тихоокеанский банк и Россельхозбанк. Ледоход на Чукотке прогнозируют раньше обычного. По словам экспертов, он обойдется без серьезных паводков. В этом году весенний ледоход ожидается на 2-3 дня раньше обычного, в третьей декаде мая. Такой прогноз подготовили гидрологи. По их данным, зима в округе была малоснежной, поэтому серьезных подтоплений в населенных пунктах не предвидят. Снегозапасы ниже средних значений и опасных явлений на реках Анадырского и Билибинского районов быть не должно. Неблагоприятная ситуация возможна лишь в районах Усть-Белой, Илернея и Анюйска. За уровнем воды будут следить и на 15 гидропостах. В муниципалитетах уже проверили системы оповещения, берегоукрепления и готовят пункты временного размещения. Для реагирования на возможные паводки сформирована группировка из 246 человек и 52 единиц техники. Партия «Единая Россия» предложила новые меры поддержки семей с детьми. Инициативы озвучили на форуме «Есть результат» 1 мая.

0: Ну все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.
1: Давай еще.

0: Реклама на радио «Пурга». Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
1: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
1: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
0: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

casas por телесети. Между нами своя атмосфера эстети. И спустя много лет наша жизнь интернет. А я в ней снова и снова одинок.net.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Кактусы – это не просто растения, а настоящие хранители жизни, адаптировавшиеся к экстремальным условиям. Как вы думаете, а зачем кактусу колючки? Ну, ответ на этот вопрос, конечно же, не сложен. Важно другое, что это защитный механизм, который вырабатывался у данных растений за миллионы лет эволюции, позволивший кактусам стать настоящими мастерами выживания. Их листья превратились в колючки, выполняющие сразу несколько функций. Ну, во-первых, они защищают растения от животных, которые хотят добыть из него воду, создают вокруг кактуса микроклимат, уменьшая испарение воды с поверхности стебля. Также колючки собирают утреннюю росу и создают тень, защищая растения от перегрева. Чем меньше воды испаряется, тем эффективнее идет фотосинтез. Кроме того, у определенных видов кактусов в тканях колючек сохранился хлорофилл, что позволяет им участвовать еще и в фотосинтезе, хотя и в меньшей степени, чем стебель. Чаще всего это встречается у молодых иголок, которые еще не полностью ороговели.

Ты искал, что давненько изучил, что ты любишь и вообще о чем мечтаешь. Среди самых высоких скал, где видно почти весь мир, даже там видно мне, что ты заяц. Из самых последних сил, но я замер, как и весь мир. Как так ты мне объясни? Все, что сейчас мне остается, не грусти. Теперь ты моя рыбка, я ищу тебя среди сети.

Это просто я, это просто ты. Но вокруг такой прям взрослый мир. И да, бывает нам не просто с ним, вопрос лишь с кем. Крутить эту планету как на доске, ловить моменты даже.

почему у нее такое классное настроение? А потому что она радуется тому, что не курит и вам не советует. Радио Пурга предупреждает: курение вредит здоровью.

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

0: Я не могу от тебя оторваться. Ты хочешь вместе встречать рассвет. Ты хочешь просто вдвоем остаться. И невозможно сказать тебе нет.
1: Нечего терять, я один, ты одна. Вечер догорит, нас поманит луна. Ты в моих руках сильный.

0: Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин».
1: Найдется немало женщин, у которых брюк в гардеробе гораздо больше, чем юбок. Сейчас даже сложно себе представить то, что еще 100 лет назад брюки у европейских барышень были под строжайшим запретом. В 30-е годы прошлого века надеть брючный костюм могли позволить себе разве что именитые актрисы Марлен Дитрих и Кэтрин Хёбборн. И лишь в 70-е годы их удобство смогли оценить простые женщины. И какое разнообразие подарила нам новая мода. Классические прямые брюки, кюлоты, лоты, клёши, скини, ну а джинсы в наше время надевают даже по торжественным случаям. Скажем, в сочетании с романтичной блузой и бархатными ботильонами они смотрятся очень нарядно. Однако, пока не наступила холодная зима, стилисты нас призывают наслаждаться возможностью надеть женственную юбку. Не забывайте о ней окончательно. Пусть это будет хотя бы демократичная модель из денима. Это достаточно брутальный материал, но когда из него сшита юбка, а не брюки, он производит совсем иное впечатление. Особенно на окружающих вас мужчин. Кожа тела реагирует на холода так же, как и кожа на лице. Шелушится, теряет естественный блеск и мягкость. И, по правде говоря, постоянно чешется от сухости. Так что надо принять во внимание факт того, что осенью и зимой ей нужно обеспечить дополнительное очищение и увлажнение. И, кстати, не обязательно использовать плотные кремы и масла для тела. С задачей хорошо справляются и легко впитывающиеся текстуры. Попробуйте не вытирать кожу после душа насухо. Наносите средства на еще влажную поверхность тела и дождитесь впитывания. Ну и, конечно, не увлекайтесь долгими горячими ваннами. Приучите себя к умеренно теплому душу. Так кожа меньше пересыхает. К тому же есть смысл заменить привычный гель для душа на мягкое средство с нейтральным уровнем pH. Хорошим выбором будет и масло для душа. У таких средств очень комфортная текстура. Вам точно понравится.
0: Территория женщин.

0: Друзья, у нас отличная новость. Теперь наслаждаться любимым радио «Пурга» стало еще проще. Если у вас есть Яндекс.Станция или браузер с Алисой, просто скажите «Алиса, включи радио «Пурга».
1: Хорошо, включаю.
0: И погрузитесь в мир прекрасной музыки, свежих новостей и увлекательных программ, не покидая уютного дома. И даже в отпуске, на материке и в любой точке мира. Отныне «Пурга» всегда рядом.

0: Кость, тебе что, 15 лет?
1: А знаете ли вы?
2: В 1970 году СССР и США провели первую межпланетную шахматную партию. Экипаж «Союза-9» играл против ЦУПа в Хьюстоне. Ходы передавались через радио, а финальную позицию объявили ничьей. Игра длилась 6 часов и стала символом разрядки холодной войны. Хотя сами космонавты тоже признались, что больше думали о технике, чем о стратегии.
1: Теперь буду знать.
3: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
4: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
3: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
1: Хотите, чтобы ваши зеркала сияли и на них не оставалось ни единого отпечатка пальца? Есть отличный рецепт спрея. Возьмите распылитель и смешайте в нем три компонента. Столовый уксус, немного жидкого средства для мытья посуды и, внимание, небольшое количество кондиционера для белья. Хорошенько взболтайте эту смесь, обильно сбрызните средством стекло, сначала протрите влажной тряпкой, чтобы растворить грязь, а затем сразу же используйте сухую микрофибру. Вы увидите, никакие пальчики больше не оставят следов на этой чистой поверхности.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

и олени пасутся под музыку. Радио Бурга. Радио Бурга.

0: Алло.
1: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
2: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

17 веке на берегу Малого Анюя была построена сторожевая крепость. Называлась она Островная крепостница. Отсюда и пошло название появившегося здесь села – Островное, где вещает радио «Пурга» на частоте 101,6 FM.

чей-то взгляд. Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк, лишь длинный гудок

осенний лед. Девушке навстречу расступается народ. Девушка по Пушкинской на Лиговский в обход. Следом по каналу проплывает пароход. А за окном мелькают дни, они как взлетные огни. Одни замерзли.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Если ты неровно дышишь к байкам, то вот тебе повод для вдохновения, а может быть, для обретения мечты. Компания BMW представила мотоцикл, который выполнен в сумасшедшей футуристической концепции. Признаться, он больше похож на средство передвижения какого-нибудь киношного супергероя и, тем не менее, абсолютно реален. Знакомься, BMW Motorrad Vision Next 100. Концепция выглядит как мотоцикл, но отличается от аналогов одним важным моментом. Он просто не способен упасть. Система гироскопов позволяет ему сохранять вертикальное положение даже в состоянии покоя. Умная система полностью исключает возможность аварии, а мотоциклисту даже не нужен шлем. Все дело в том, что этот чудо-байк напичкан датчиками и сенсорами, которые воспринимают и собирают информацию вокруг, и поэтому знают, какая дорога впереди. Осталось дождаться дня, когда новинку из будущего запустят в серийное производство.
0: Территория мужчин.
1: Очень многие полагают, что джинсы и обувь – две абсолютно универсальные вещи, которые сочетаются друг с другом безо всяких оговорок. Ну еще бы, сейчас даже костюмы с кедами допускается носить, чего тут с простыми джинсами-то мудрить. Однако некоторые правила удачного тандема штанов и ботинок лучше все-таки соблюдать. По идее, с джинсами носят абсолютно все, от белых кед до почти классических брогов. Ну а поскольку джинсы изначально были рабочей одеждой, то многие предпочитают сочетать их с грубыми ботинками на массивной подошве. Но это правило работает только в том случае, если речь идет о классических штанах из денима. А вот если ты носишь узкие скинни-джинсы, то они требуют другой пары. Такая модель будет хорошо смотреться с лакированными ботинками Челси. Ну а мешковатые джинсы в стиле рэперов лучше всего сочетать с объемными кроссовками.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

Мы были в каждой луже нашего города. Мы укрывались осенними листьями. Нам было по-настоящему здорово пройтись по старым местам туристами. Мы говорили, что иностранцы мы какой-то новый язык придумали. Встречали хмурых людей на станции дикими танцами и улыбнули их.

0: Знаете ли вы?
1: Вы идете по лесу и вдруг чувствуете запах свежеиспеченного шоколадного торта. Нет, это не лесная пекарня и не мираж. Так пахнет один удивительный гриб. Гриб-пирожное. Причем пахнет он именно ванильно-шоколадной выпечкой. Природа – удивительный парфюмер. И у этого аромата есть простая биологическая причина. Так пахнут летучие соединения, которые вырабатывает грибница. Конечно, этот факт тут же породил массу шуток о том, что грибы, оказывается, умеют готовить лучше нас. И хотя его можно есть, гурманы отмечают, что вкус у него все же грибной, а не кондитерский. Так что это классический случай, когда нос обещает одно, а реальность предлагает другое.
0: Теперь буду знать.

0: дашь закурить?
1: Да нет, да зачем, да перестань. На, лучше тебе музыкальную конфетку. Радио Пурга предупреждает, курение вредит здоровью. Ах да, и вот вам музыкальная конфетка.

На берегу залива Креста расположился оленеводческий поселок Канергино, которое славится самыми крупными оленями на Чукотке. Другими словами, племенными. Их вес может достигать 120 килограммов, что почти в два раза больше, чем у оленей в других стадах. В Канергино оленей пасут под звуки радио «Пурга», которое там слышно на частоте 101,6 FM.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую любителей домашних блюд. В эфире Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». Сегодня у нас на десерт миндальный маффин с лимоном. Поднимут вам настроение в сочетании с любимым напитком. Что нам для них понадобится? 4 яйца, 190 граммов сахара, 100 граммов миндальной муки, 200 граммов пшеничной муки, 10 граммов разрыхлителя, 120 миллилитров молока, 150 миллилитров миндального масла, 1 лимон, щепотка соли и миндальные лепестки для украшения. Как готовим? Соединяем яйца с сахаром, солью, цедрой целого лимона и соком половины лимона. Слегка взбиваем. Добавляем остальные ингредиенты и тщательно перемешиваем до однородности. Формы для выпечки смазываем маслом и наполняем тестом на 2 трети. Посыпаем миндальными лепестками и выпекаем при 180 градусах 20-25 минут. Вот и все! Ароматные, нежнейшие маффины готовы. Приятных вам чаепитий и до новых встреч в эфире.
0: Сели, поели.
5: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
6: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
5: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

0: Реклама на радио Бурда.
1: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас! В автокресле нам удобно! За окном вид бесподобный! Мы не отвлекаем вас! Ведь дорога главная сейчас!
2: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем! Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

зачем? Все эти признания не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов.
1: Маленький тюбик суперклея сегодня присутствует, пожалуй, у каждого дома. Но когда же изобрели этот суперклей? В 1942 году химик Гарри Кувер, работая над созданием прозрачных пластиков для военной оптики, экспериментальным путем разработал цианакрилат – вещество, которое обладает исключительными клеящими свойствами. Однако на тот момент оно оказалось слишком липким для нужд проекта и было забыто. Лишь спустя 9 лет, возвращаясь к работе с цианакрилатами, ученый понял, что открыл универсальное средство для склеивания практически любых материалов. В 1958 году суперклей впервые поступил в продажу и быстро завоевал популярность. Сегодня его используют не только в быту, но и в промышленности, медицине и даже в космосе, где он применяется для починки оборудования в условиях невесомости. Случайная находка оказалась настоящей революцией.

0: местная.
1: Как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь».
3: Вдохновение – штука непростая. А в прошлом людям творческим воспользоваться им было еще сложнее, чем сейчас.
4: Так, кажется, меня сейчас посетило вдохновение. После недели бессонных ночей я наконец-то могу создать шедевр. Что мне Шекспир, а? Что? Сейчас главное записать мысли. Так, а где перо? Неужели я все исписал, а? Надо срочно пойти и добыть, пока вдохновение не испарилось. Так, пока не забыл. Так, гуси, иди сюда, говорю. Иди сюда. К счастью для творческих людей, поэтов, писателей и судебных приставов, все изменилось 3 мая 1904 года, когда Джордж Паркер запатентовал свою первую авторучку. Нужда в гусиных перьях отпала навсегда.
0: Ежедневная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.

Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин». Лет до 25 мы имеем право носить самые экстравагантные вещи. Вспомните, во что вы одевались в годы студенчества, чего только не примеряли в поисках своего стиля и в погоне за модой. А вот к 30 годам пора бы остепениться. У вас в шкафу должны прочно обосноваться не только красивые, но и удобные вещи, которые выручат в любой ситуации. К примеру, без идеально сидящих классических джинсов точно не обойтись. А студенческие скинни с низкой талией пора отправить в утиль. Мини-юбку меняем на облегающую юбку-карандаш средней длины. Да, она прикрывает ноги выше колен, но от этого не становится менее соблазнительной. К ней не помешает приобрести и классический черный блейзер. Вкладывайте деньги в вещи, которые прослужат не один год и долго будут выглядеть актуально. Ну и, конечно, потратьте время на то, чтобы подобрать универсальное вечернее платье. Пусть это будет сдержанная модель, которая подойдет и для ресторана, и для свадьбы друзей. Полки магазинов завалены косметикой, и каждая баночка, если верить рекламе, обещает сделать вас в разы краше. И вот вы покупаете очередное чудо, полностью доверившись продавцу, и лишь дома понимаете то, что даже не удосужились взглянуть на состав и проверить его на натуральность. А между тем, куда умнее порой сделать выбор не в пользу промышленных консервантов, а в пользу обычных масел. Это кладезь веществ для увлажнения, питания и поддержания молодости. Вот, к примеру, кожу лица от отлично взбодрит капелька масла апельсина или розы, а морщины разгладит масло авокадо. Усталые после работы ноги освежит ванночка с добавлением нескольких капель мятного масла, а от слоящихся ногтей избавит масло лимона. Главное, не ленитесь, эффект и правда заметный. Территория женщин.

Они уходят с нами дальше этих детских комнат. Не забываем, кто мы и то, о чем с тобой мечтали. Но музыка напомнит все то, что забывать мы стали. Любовь не для того, чтобы страдать, а дом не для того, чтобы уезжать. Не рви цветы, чтоб просто подарить. Они, как ты, хотят красиво жить.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: знаете ли вы?
1: За последнее столетие уровень воды океанов поднялся на 25 сантиметров. Ученые всего мира ожидают ускорения этого процесса, даже в том случае, если температура на планете прекратит повышение, а климат немного стабилизируется. Оказывается, что океаны медленно реагируют на климатические изменения.
0: Теперь буду знать.

Больше семья – больше возможностей. 1 000 000 рублей могут получить семьи, в которых с 2024 до конца 2026 года родился третий или последующий ребенок. Выплату можно направить на погашение ипотеки, взятой на покупку или строительство жилья, в том числе на землях программы «Гектар». Подайте заявку через госуслуги или банк, выдавший ипотеку. Социальная реклама. Минвосток развития России.

0: которых скапливаются бактерии. Избавимся от этого раз и навсегда, за 3 шага. Сначала проведите тщательную очистку, промойте ведро горячей водой. На дно насыпьте столовую ложку пищевой соды и немного геля для мытья посуды. Тщательно протрите губкой, уделяя особое внимание крышке и углам. Затем устраняем запах. Ополосните ведро и протрите его раствором, состоящим из воды и уксуса в равных пропорциях. Это не маскировка, а настоящая дезинфекция. И самое важное – обязательно вытрите ведро насухо, ведь влага – это корень проблемы. Для профилактики перед тем, как положить новый пакет, насыпьте на дно ложку соды. Теперь на кухне будет только свежесть.
1: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

белой снежной кожи. Тепла не хватает точно. Давай никому не скажем о том, как все в мире сложно. Я помню тебя другую, без трещин усталых глазах. И больше я не ревную,

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Сегодня мы отправляемся туда, где время течет по-другому, где шелест сосен и шум моря заглушают городскую суету. Наш маршрут – Светлогорск. Самый медленный город и уютный курорт России.
0: Приземляемся в новом городе.
1: Представьте себе небольшой город на берегу Балтийского моря, который первым в России вступил в международную ассоциацию CITESLOW – «Города доброй жизни». Здесь все создано для того, чтобы вы наконец-то расслабились.
0: Погружаемся в историю.
1: Еще 100 лет назад сюда приезжали отдыхать Томас Манн и прусская знать, а местные до сих пор ласково называют город старым немецким именем Раушен – «Шелест». И правда, шелестит море, шелестят сосны, шелестят страницы истории.
0: Путешествия без преград.
1: Начните день с прогулки по набережной. Спуститесь к морю по милой канатной дороге. Она работает с 1984 года и выглядит так, будто была здесь всегда. Внизу широкая песчаная полоса, деревянные волнорезы и чайки, выпрашивающие угощения.
0: Открываем новый горизонт.
1: Поднимитесь обратно, и вы окажетесь в сказке. Фахверковые домики, черепичные крыши, цветущие балконы. Главная достопримечательность – водонапорная башня с мохнатым фасадом и глазами-окнами. Рядом старинные виллы на улицах Октябрьской и Гагарина. Просто сверните в любой переулок, каждый второй дом достоин открытки. Обязательно загляните в органный зал бывшей немецкой капеллы Девы Марии. Акустика потрясающая.
0: Время семейных эмоций.
1: Семейная прогулка обязательно приведет вас к Тихому озеру. Когда-то на его берегу стояла мельница Тевтонского ордена. Сегодня здесь можно покормить уток, покататься на катамаранах или просто подышать свежим воздухом. Здесь он чище, чем в центре города.
0: Вместе веселее отдыхать.
1: А если вы с детьми, загляните в дом сказочника. Там под открытым небом живут герои Гофмана, Щелкунчик, Крошка Цахис, Кот Мур. Рядом макет средневекового Кёнигсберга. В масштабе гномьего города. Вход бесплатный в любое время суток.
0: Последний пункт.
1: На память увезите янтарные украшения, марципан по старинным рецептам, копченого угря и крошечные керамические домики. Точная копия светлогорских вилл.
0: Финальный аккорд.
1: Светлогорск – это место, где хочется говорить шепотом, ходить медленно и улыбаться просто так. Идеальный отдых для тех, кто устал от суеты и хочет вернуть себе внутреннее спокойствие. Добраться сюда просто – на самолете. Из Москвы или Санкт-Петербурга до Калининграда. А затем еще час – на автобусе или электричке. И вы в городе, где время течет по-другому.
0: Помните, где бы вы ни были – вместе далеко пойдем.

0: Твое радио.
1: Твое радио.
0: Радио Пурга.

0: Реклама на Радио Бурда.
1: И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
2: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
3: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: В мире автомобилей есть по-настоящему культовые экземпляры, которые без преувеличений изменили мир. Вспомни про культовую немецкую малолитражку Трабант. В 1958-м создатели этой модели решили посадить за руль всех жителей страны и предложили проект ультрадешевого и простого в производстве авто. Каркас Трабанта был обычным, из стальных труб, а вот кузов инженеры сделали из прессованных отходов хлопка и фенольной смолы. Несмотря на плохонький движок, Трабант все же завоевал популярность. В итоге авто стало символом ГДР. И еще одна невероятная тачка – Toyota Prius. Автомобиль с гибридным двигателем – главный аргумент зеленых в пользу экологически чистого транспорта. Большую часть времени машина движется за счет электроэнергии, лишь изредка подключая бензиновый двигатель. Тачка сошла с конвейера в 2000-м, и сейчас это самый популярный гибрид в мире. Журнал Time даже включил ее в ежегодный рейтинг самых влиятельных людей мира, и редакцию не волнует, что Prius не человек.
0: Территория мужчин.
1: Просыпаться каждый день пораньше, проводить утро бодро и продуктивно – идея заманчивая. Но мечты о такой жизни вдребезги разбиваются, а лень и нежелание приложить маломальские усилия. До двух ночи рубишься в танки, утром отскребаешь себя от кровати и снова не успеваешь позавтракать и начистить как следует ботинки. Что делать? Для начала разобраться, как вообще сделать утренние часы комфортнее. Возможно, ты плохо спишь. Свет в коридоре, шум за окном. Что именно мешает? Постарайся избавиться от отвлекающих факторов. Можно прибегнуть, в конце концов, к маске на глаза и берушам. А еще непременно составь на утро определенный распорядок – душ, завтрак, сборы на работу. Выбиться из колеи легко, когда есть план, действовать проще. И главное, мотивируй себя выходить из дома не позже 7 утра. В это время на дорогах меньше пробок, и ты лишишь себя извечной нервотрепки.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

Несмотря на то, что на большей части Чукотки зимой очень долгая ночь, а летом длинный световой день, есть все же одно странное место — земля во мгле. По крайней мере, именно так с чукотского переводится название села Нутепельмен. И в ночи, и при свете дня в Нутепельмене хорошо слушать радио «Пурга» на частоте 101,6 FM.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож.